Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. О крайне высоком риске возникновения пожаров в Оренбургской области предупреждает МЧС в период с 31 июля по 6 августа. Местами по региону прогнозируется 5-й чрезвычайно высокий класс пожарной опасности. К другим темам глава Гайского округа Олег Папунин досрочно сложил полномочия. Решение принято накануне на заседании Совета

0: 16 фермерских хозяйств и кооперативов. Основу овощного ассортимента традиционно занимает лук, это почти 50% площадей. Далее следует капуста и томаты. Как сообщает городская администрация, большая часть продукции поступает на Петровский рынок, а оттуда расходится по розничным точкам города. Доброцентры Оренбуржья объединяют волонтеров. В регионе функционируют 17 доброцентров в 13 муниципалитетах, где задействовано более 30 тысяч добровольцев. Они участвуют в благоустройстве, помогают бойцам СВО и их семьям. Первый в регионе доброцентр с профилем «Волонтеры культуры» работает в Бугурусланском районе. Помимо сохранения культурного наследия, волонтеры оказывают гуманитарную помощь участникам СВО. С начала года отправили 42 посылки в отделение Красного Креста в Белгородской и Курской областях, а серебряные волонтеры еженедельно изготавливают армейский душ и травяной чай для бойцов. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Когда смотрю в твои глаза,

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей, стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Вы слушаете гороскопы, с вами Анастасия Десятых. Здравствуйте! Июль уходит и уносит с собой все сомнения. Время подводить итоги и готовиться к августу. Ну а что советуют астрологи, узнаем прямо сейчас. Овны, успех в делах. Вы чувствуете, что на верном пути. Тельцы, финансовая стабильность. Возможен неожиданный доход. Близнецы, общение приносит радость. Вечер с друзьями – идеальный финал месяца. Раки, карьерные перспективы. Намекните о повышении, шансы велики. Львы, любовь и страсть в тренде. Романтический ужин вечером – то, что нужно. Девы, здоровье улучшается. Вы чувствуете прилив сил. Весы, гармония в отношениях. Даже мелкие ссоры легко уладить. Скорпионы, финансовая удача. Возможно, вы получите премию или подарок. Стрельцы, свобода духа. Вы чувствуете, мир открыт для вас. Козероги, семейное счастье. Вечер с близкими – лучшее, что может быть. Водолеи, интуиция и вдохновение. Запишите все идеи, они пригодятся. Рыбы, домашний уют – ваша сила. Завершите начатые дела с чувством удовлетворения. Вот и закончился июль. Пусть август принесет вам новые победы и яркие эмоции. Берегите себя и до новых встреч!
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
3: В такую погоду плавится все. Даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови супер предложение. Джили Сити Рей от 2 490 000 рублей. Это лето новым Джили согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 400-900. Код города 35-32.
4: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар». Не оферта.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.
7: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 8.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. О крайне высоком риске возникновения пожаров в Оренбургской области предупреждает МЧС. В период с 31 июля по 6 августа местами по региону прогнозируется 5-й чрезвычайно высокий класс пожарной опасности. К другим темам глава Гайского округа Олег Папунин досрочно сложил полномочия. Решение принято накануне на заседании Совета депутатов муниципалитета. Известно, что Олег Папунин написал заявление по собственному желанию. Он возглавлял Гайский округ с 2015 года. Ожидается, что вопрос о новом руководителе округа будет решен в ближайшее время в установленном законодательством порядке. В Оренбурге в разгаре уборочная кампания. Местные аграрии уже собрали более 800 тонн овощей, несмотря на капризы погоды. На полях пригородных хозяйств созрели капуста, перцы, баклажаны и кабачки. Всего город обеспечивает овощами

0: культуры, работает в Угурусланском районе. Помимо сохранения культурного наследия, волонтеры оказывают гуманитарную помощь участникам СВО. С начала года отправили 42 посылки в отделение Красного Креста в Белгородской и Курской областях. А серебряные волонтеры еженедельно изготавливают армейский душ и травяной чай для бойцов. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке облачно, также небольшой дождь и плюс 19. В Орске сегодня малооблачно, температура воздуха составит плюс 28 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье», 16 лет возводим на ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99 99 33.
1: Звоните и дом в Экодолье купите. Мяу.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад», вход 1 и 4.
4: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
7: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
8: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92 20 92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
9: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
10: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Вы слушаете гороскопы, с вами Анастасия Десятых. Здравствуйте! Июль уходит и уносит с собой все сомнения. Время подводить итоги и готовиться к августу. Ну а что советуют астрологи, узнаем прямо сейчас. Овны, успех в делах. Вы чувствуете, что на верном пути. Тельцы, финансовая стабильность. Возможен неожиданный доход. Близнецы, общение приносит радость. Вечер с друзьями – идеальный финал месяца. Раки, карьерные перспективы. Намекните о повышении, шансы велики. Львы, любовь и страсть в тренде. Романтический ужин вечером – то, что нужно. Девы, здоровье улучшается. Вы чувствуете прилив сил. Весы, гармония в отношениях. Даже мелкие ссоры легко уладить. Скорпионы, финансовая удача. Возможно, вы получите премию или подарок. Стрельцы, свобода духа. Вы чувствуете, мир открыт для вас. Козероги, семейное счастье. Вечер с близкими – лучшее, что может быть. Водолеи, интуиция и вдохновение. Запишите все идеи, они пригодятся. Рыбы, домашний уют – ваша сила. Завершите начатые дела с чувством удовлетворения. Вот и закончился июль. Пусть август принесет вам новые победы и яркие эмоции. Берегите себя и до новых встреч!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
7: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе лояльности. Используемых выгод. Выгоды по программе лояльности. Специальный трейдинг и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар». Не оферта.
8: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой. Компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
9: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
10: Купаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
11: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
12: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
10: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31 24 00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Решивши ясно, я все разменяю, шагая по краю. Ведь без нее мой мир теряет она.

0: в Оренбуржье 9.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны, следите за дальнейшими оповещениями от правительства области, говорится в сообщении губернатора Евгения Солнцева. Непростая ситуация складывается в Домбаровском районе, где идет борьба с крупным ландшафтным пожаром. Усилился ветер, из-за чего скорость распространения огня усилилась. Ситуация на личном контроле губернатора. Начали превентивную эвакуацию жителей 4 улиц районного центра в 3 пункта временного размещения. Для оперативного реагирования на месте чрезвычайной ситуации один из боевых участков занимается тушением возгорания у поселка Домбаровский, второй у детского оздоровительного лагеря «Сокол», который, к счастью, на данный момент пуст, отмечает глава региона. К ликвидации масштабного возгорания в Домбаровском районе привлечены более 50 человек и 21 единица техника, сообщили в региональном управлении МЧС, а также беспилотная авиационная система, которая помогает отслеживать динамику распространения огня. По оперативной информации погибших и пострадавших нет. Все органы власти и экстренные службы работают в усиленном режиме. В Оренбурге сегодня вечером перекроют движение по мосту через Урал. 31 июля в 23.00 будет прекращено движение транспорта по автомобильному мосту через Урал на улице Донгусской до 6 утра 3 августа. Это временное окно перекрытия, запланированное для демонтажа несущих конструкций в рамках ремонта моста. На время перекрытия

лучший способ поднять человека с утра – кофе в постель. Выпил и беги.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке облачно, также небольшой дождь и плюс 19. В Орске сегодня малооблачно, температура воздуха составит плюс 28 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolie.ru.
2: Уф, жара!
3: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 35-32. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомефер».
4: BLG. Надежность в движении.
5: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
6: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
7: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
9: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
11: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86. Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Вы слушаете гороскопы, с вами Анастасия Десятых. Здравствуйте! Июль уходит и уносит с собой все сомнения. Время подводить итоги и готовиться к августу. Ну а что советуют астрологи, узнаем прямо сейчас. Овны, успех в делах. Вы чувствуете, что на верном пути. Тельцы, финансовая стабильность. Возможен неожиданный доход. Близнецы, общение приносит радость. Вечер с друзьями – идеальный финал месяца. Раки, карьерные перспективы. Намекните о повышении, шансы велики. Львы, любовь и страсть в тренде. Романтический ужин вечером – то, что нужно. Девы, здоровье улучшается. Вы чувствуете прилив сил. Весы, гармония в отношениях. Даже мелкие ссоры легко уладить. Скорпионы, финансовая удача. Возможно, вы получите премию или подарок. Стрельцы, свобода духа. Вы чувствуете, мир открыт для вас. Козероги, семейное счастье. Вечер с близкими – лучшее, что может быть. Водолеи, интуиция и вдохновение. Запишите все идеи, они пригодятся. Рыбы, домашний уют – ваша сила. Завершите начатые дела с чувством удовлетворения. Вот и закончился июль. Пусть август принесет вам новые победы и яркие эмоции. Берегите себя и до новых встреч!
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
3: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97 94 32. 97 94 32.
4: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
5: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
6: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
8: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
9: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31 24 00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламный. 72 33 86.

0: В Оренбуржье 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на населенный пункт при тушении крупного ландшафтного пожара в Домбаровском районе. В настоящее время пожар локализован, его площадь уточняется. Угроза населенному пункту и детскому лагерю отсутствует. Эвакуация населения не требуется. Работы по тушению продолжаются, сообщила пресс-служба ведомства. В Оренбурге жилой дом 1856 года постройки ждет реставрация. Здание в Гугучкинском переулке пережило пожар 1879 года и является редким образцом городской застройки того времени. До наших дней сохранились подлинные архитектурные элементы. Во дворе кирпичная хозяйственная постройка 19 века с кованой дверью. По данным указателя улицы домов Оренбурга за 1896 год владельцем дома мог быть мещанин Дмитрий Лазарев. Объект можно не только отреставрировать, но и использовать в хозяйственной деятельности при соблюдении требований по сохранению объекта культурного наследия, сообщает инфоцентр правительства области. 2249 оренбуржцев обратились в медорганизации после укуса клещей. Случаи зарегистрированы во всех муниципалитетах, наибольшее число в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке и Орске. Заболевание клещевым вирусным энцефалитом, эксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано, сообщает Роспотребнадзор по региону. Исследовано 4355 клещей, выявлено 135 положительных находок на боррелиоз и 12 на энцефалит. С 1 августа в России автоматически увеличатся пенсии у нескольких категорий граждан. Работающим пенсионерам выплаты увеличат за счет страховых взносов работодателей за 2025 год. Максимальная прибавка к пенсии составит около 470 рублей. Накопительные пенсии вырастут на 17,3%. Для 80-летних пенсионеров с августа удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке облачно, также небольшой дождь и плюс 19. В Орске сегодня малооблачно, температура воздуха составит плюс 28 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

это FM. Все свои. Планета FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

Поехали. Косы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как ладони, ритм говорит.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
5: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом минимальных выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомерфер».
3: BLG. Надежность в движении.
4: Скупаем дорогое, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Отбой опасности атаки беспилотными летательными аппаратами объявлен на территории Оренбургской области. Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев и ответственные ведомства. Напомним, режим опасности был введен сегодня около 6 утра и действовал более 4 часов. В Оренбурге в ДТП пострадал подросток. Дорожная авария произошла накануне вечером на улице Монтажников. По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель автомобиля «Фиат» при повороте во двор не уступил дорогу несовершеннолетнему водителю электровелосипеда. В результате столкновения подросток получил травмы, был госпитализирован. Полиция проводит проверку. Жители Оренбургской области подали на портале «Работа России» 29 тысяч резюме в этом году. Среди соискателей более половины женщины, а 62% анкет принадлежит людям старше 35 лет. Еще 5% резюме разместили молодые специалисты без опыта работы. Большинство ищет работу на полный день. Самыми востребованными направлениями остаются продажи, сфера услуг, административная работа, образование, транспорт и производство. Как отметили в кадровом центре «Работа России», портал позволяет онлайн режиме разместить резюме, улучшить его с помощью специального конструктора, также одновременно с этим подать заявление о содействии в поиске работы или узнать о программах переобучения. Перерасчет пенсии может оказаться уловкой. Мошенники атакуют пожилых россиян, предупреждают эксперты. Преступники звонят пенсионерам под видом сотрудников социального фонда и коммерческих банков. Они сообщают о якобы полагающемся перерасчете пенсии. Для убедительности злоумышленники ссылаются на несуществующие новые указы и создают ощущение срочности. Они требуют от пенсионеров назвать личные сведения банковских карт или данные банковских карт или коды из СМС. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире через час.
0: Новости.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке облачно, также небольшой дождь и плюс 19. В Орске сегодня малооблачно, температура воздуха составит плюс 28 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.
5: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
2: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ.
1: Автодебаты. Обсуждаем все, что важно для безопасности водителей и пешеходов. Программа подготовлена при поддержке Управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области.
2: Ну что ж, друзья, приветствую. Самое главное — безопасность на дорогах. В ближайшие полчаса здесь, в прямом эфире радиостанции «Планета ФМ». Это программа «Автодебаты». Ее бессменные ведущие — я, Евгения Ланская, мой коллега Александр Курусин, мой
3: соведущий. Всем добрый день.
2: Саш, привет. И наш гость, заместитель начальника управления госавтоинспекции УМВД России по Оренбургской области, Валерий Александрович Митович. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Рады вновь вас приветствовать в нашей студии. Как комфортно вам у нас? Вы не впервые, вы завсегдатай у нас, в общем-то, наравне с Раимом Раиловичем, да?
4: Да, конечно, я начинаю уже привыкать к студии, к вам.
3: Сегодня у нас тем более прохладненько.
2: Да, у нас хорошо, у нас всегда комфортно. Ну что ж, говорить мы сегодня будем о наболевшем, да? Согласитесь, двухколесные средства передвижения летом нас, водителей, ну, беспокоят. И водителей, и родителей, да?
3: Ну, я бы даже сказал, это бич на дорогах.
2: Бич на дорогах для водителей и постоянные переживания для родителей, особенно в летний сезон. Ну что, давайте начинать наши автодебаты.
3: Ну да, ни для кого не секрет, что в последнее время в городах, на улицах появились вот эти двухколесные средства передвижения, так назовем их.
2: Ну, причем поговорим... не только привычные, да,
3: да,
2: Саш? Не,
3: да,
2: только,
3: да,
2: велосипеды,
3: и
2: новые, и мотоциклы, и мопеды.
3: Забавные, легко доступные. Причем всем категориям и возрастам граждан.
2: И по цене доступные.
3: Да, и по цене тоже.
2: И по управлению, не требующие, так скажем, особых каких-то навыков. Но, тем не менее, они развивают скорость, они появляются на наших дорогах, и, значит, мы будем говорить, значит, ну, они влияют каким-то,
3: конечно,
2: образом на нашу безопасность.
3: Такие полноценные участники дорожного движения. Валерий Александрович, давайте начнем с терминологии. Что такое двухколесные средства передвижения?
2: Что к ним относится?
3: И какие они бывают, да?
4: Ну да, вы правы. Двухколесных средств передвижения очень сейчас много на дороге. Это связано еще и с летними каникулами, потому что все дети на улице, они не заняты в школах, постоянно передвигаются на всевозможных средствах двухколесных, в том числе средствах передвижения. Но с терминологией все довольно-таки просто. Двухколесное средство передвижения – это транспортное средство, которое имеет опору на два колеса. Правилами дорожного движения предусмотрено разделение данных транспортных средств на определенные виды. Ну, это зависит от того, каким образом они, собственно, приводятся в движение. Ну, например, велосипед, все знают, он приводится в движение мускульной силой лица, которая,
2: чисто механически
4: управляет им.
3: То есть двигаем ногами.
4: Да, конечно, но существует в наше время все-таки современное еще и велосипед, на котором установлен электродвигатель. Он не мощный, электродвигатель на велосипеде должен быть мощностью не более 0,25 киловатт. Автоматически он должен отключаться на скорости 25 километров в час.
2: То есть если развивает 25 километров в час, вот этот двигатель, он отключается.
4: Да, конечно, это уже электровелосипед.
2: Угу.

0: индивидуальной мобильности, хотя они тоже приводятся в движение с помощью двигателя. То есть механическое транспортное средство — это те транспортные средства, которые приводятся в движение двигателем.
1: Двигателем. Здесь мотоциклы, мопеды, да?
0: Но вот эти вот так называемые СИМы и велосипеды все-таки не относятся к механическим транспортным средствам. К механическим относятся это мопед, мотоцикл, соответственно, это уже является механическими транспортными средствами. Все вот эти вот средства индивидуальной мобильности, ну, такие как электросамокаты, сегвеи, все различные гироскутеры, моноколеса, ну и аналогичные им средства передвижения, это все в отдельную входит категорию, это средства индивидуальной мобильности.
1: Это СИМы.
0: Которые, да, не входят в понятие механических
1: транспортных средств. Валерий Александрович, а где нужно знать правила дорожного... Нет, понятно, правила дорожного движения надо знать везде, даже пешеходам. На какие двухколесные средства нужны права, на какие не нужны?
0: Ну, смотрите, значит...
1: Водительские права, я имею в виду, водительское удостоверение.
0: Начиная с мопеда. На мопед нужно водительское удостоверение категории М.
1: Так.
0: Ну, что такое мопед? Мопед — это, соответственно, транспортное средство, которое имеет двигатель внутреннего сгорания. Размером оно до 50 кубических сантиметров. Значит, у мопеда... Мощность мопеда не должна превышать 4 кВт.
1: Ну, и, от мощности зависит скорость, правильно?
0: Максимальная скорость, да, вот я хотел сказать, мопеда не должна быть более 50 км в час. То есть на такое транссредство нужна категория М. Но если у вас есть водительское удостоверение любой другой категории, любой, то есть категории А, Б, вы тоже имеете право управлять
1: автоматически
0: мопедом.
1: Автоматически М туда входит, конечно.
2: Ну, при выдаче прав, там, по-моему, сразу ставят категорию М1.
1: А вот мотоцикл, который развивает скорость свыше 50 км в час?
0: Ну, смотрите, по мотоциклам...
1: Там М пойдет?
0: Есть категория А, но у нее также есть подкатегория. Подкатегория А1. То есть подкатегория А1, чем они, собственно, друг от друга отличаются, ее можно получить в возрасте с 16 уже лет. Категорию А мы можем получить только с 18 лет.
1: А М?
0: Категория М с 16 лет.
1: Тоже с 16.
0: Да, также нужно отучиться в автошколе, также нужно сдать внутренние экзамены, и теоретически, и практически нужно после этого прийти в экзаменационное подразделение госавтоинспекции, сдать соответствующие экзамены, и тогда уже может быть допущен несовершеннолетний, в том числе в возрасте с 16 лет, до управления категорией М и категорией А1.
1: На скутер нужны права?
0: На скутер, если скутер мощностью более 4 кВт, то он уже подходит под понятие мопед, нужны водительское удостоверение, да, категории М. Соответственно. Категория А1, там нужны права, это легкие мотоциклы, так скажем, легкий мотоцикл. Легкий мотоцикл чем отличается? У него должен быть двигатель внутреннего сгорания не более 125 кубических сантиметров, и мощностью он должен быть не более 11 киловатт. Это легкий мотоцикл. Здесь можно получить право категории А1, я уже говорил, 16 лет, и управлять все-таки легкими мотоциклами. Категория А уже предусматривает управление любыми мотоциклами, в том числе туда же входят там трициклы, квадрициклы. Единственная максимальная масса у них, у квадроциклов, трициклов, должна быть не более 400 килограмм.
2: Валерий Александрович, ну, кроме того, что мотоциклы вообще сами по себе красивые, да, другие двухколесные средства передвижения, какие у них еще преимущества перед автомобилями?
0: Ну, смотрите, в принципе, у всех двухколесных транспортных средств есть определенные преимущества. Например, маневренность, легкая парковка, экологичность. Опять же, меньше по сравнению с автотранспортом расход и стоимость топлива и электричества. Ну и, конечно, езда, допустим, на велосипеде, да, это, несомненно, польза для здоровья. То есть,
1: на велосипеде, да.
2: И кардионагрузка, и свежий воздух вокруг.
0: Несомненно.
2: То, что вы перечислили, это преимущество для тех, кто управляет двухколесными, а для участников движения на автомобиле это... Это ужас.
0: Да, я и хотел сказать, что...
1: Но велосипеды,
0: все вот
1: наверное,
0: эти...
1: в меньшей степени ужас, чем мопеды, мотоциклы или, не дай бог, питбайки на проезжей части.
0: Да, все эти достоинства и преимущества могут превратиться в гораздо более значимые.

0: значимые недостатки и повлечь, к сожалению, порой непоправимые последствия при несоблюдении элементарных правил безопасного поведения на дороге.
1: Да, и не только могут повлечь, но и влекут. Мы смотрим дорожные сводки, и мы понимаем, как много действительно у нас несовершеннолетних водителей на этих именно транспортных средствах, да, попадают в ДТП с самыми тяжкими последствиями. Вот об этом давайте говорить.
0: Да, к сожалению, у нас имеют место дорожно-транспортные происшествия, в том числе с участием детей. Значит, в текущем году у нас, ну, по итогам первого полугодия 2026 года, было совершено 44 всего дорожно-транспортных происшествия с участием в целом двухколесных транспортных средств, в которых погибло 5 человек, из них один ребенок, 43 человека получили ранения, из них 5 детей. Но наибольшее число ДТП, соответственно, было совершено водителями мототранспорта. Это 32 дорожно-транспортных происшествия, или в общей доле, вот в доле, от, если взять от двухколесных транспортных средств, это более 70% ДТП водителями мототранспорта было совершено.
1: То есть мы как раз-таки говорим, почему это происходит. А потому что высокая уязвимость, да, в дорожных авариях у таких транспортных средств.
2: Ну, слабая защита,
1: почему?
2: Конечно,
1: да, отсутствие кузова, да, ремней безопасности, подушек. То есть здесь очень много же критериев, почему так происходит, почему такие тяжкие последствия у таких аварий дорожных.
0: Да, конечно, это мы перешли уже к недостаткам непосредственно двухколесных средств передвижения. И недостатками, конечно, является наибольшая уязвимость по сравнению с теми же автомобилями при попадании в дорожно-транспортное происшествие. То есть, если на автомобиле вы попадете с той же скоростью, ну, не дай бог, в ДТП, это несравнимо с тем, что если вы попадете в дорожно-транспортное происшествие, допустим, на электросамокате либо на мотоцикле. Последствия будут гораздо тяжелее для здоровья. Иногда это связано еще и с летальным исходом. Как я уже говорил, у нас уже в этом году 5 человек погибло при управлении двухколесными транспортными средствами. Поэтому это фактически это, ну, очень опасные средства передвижения. И при несоблюдении элементарных правил дорожного движения, правил безопасности, все может закончиться довольно-таки трагично.
1: Валерий Александрович, я все-таки вижу, допустим, вот в моем поселке, да, где я живу, многие подростки на электросамокатах, они все-таки передвигаются в шлемах. Это индивидуальная вот такая вот, ну, как сказать, ответственность человека. Есть какие-то требования, допустим, к амуниции на мопеде, на электросамокате? Вот есть какая-то, ну, какие-то требования или нет? Или нет? К экипировке, да, действительно.
2: Экипировка.
0: Да, конечно, требования к экипировке есть. Значит, экипировка, она различается по видам в зависимости от того, каким двухколесным транспортным средством вы управляете.
1: Так.
0: Допустим, для водителя велосипеда достаточно будет велосипедного шлема на локотников, на коленников. Ну и, соответственно, нельзя забывать, конечно, о световозвращающих элементах на одежде, чтобы
1: подождите,
0: у вас
1: было заметно. Подождите, но это все-таки оштрафовать могут за это? Или нет?
0: Нет, штрафы за это не предусмотрены, это больше забота о здоровье.
2: Ну, на самом штрафы, себе.
1: Штрафы, рекомендация, так скажем, штрафы, это рекомендация.
0: Да, штрафы уже идут за, допустим, вождение без шлема, либо в незастегнутом шлеме на мотоцикле, либо на мопеде.
1: Там, где нужна категория М и категория А1, да, то есть там уже обязательно должна быть экипировка, правильно?
0: Соответственно, да, если на управление двухколесным транспортным средством нужно водительское удостоверение, вы уже приравниваетесь к водителю транспортного средства и отвечаете за все правонарушения как водитель транспортного средства.
2: По полной программе.
0: По полной программе, да, так точно. Если вы нарушили там сигнал светофора, не подали сигнал о повороте, если вы управляете в нетрезвом состоянии на том же мопеде, то вы уже будете полностью нести ответственность как водитель транспортного средства. То есть вас лишат водительского удостоверения, изымут это транспортное средство, задержат, поместят на специализированную стоянку. И здесь уже, да, гораздо больше меры ответственности, чем управлять тем же велосипедом, допустим.
1: Соответственно, если несовершеннолетний водитель, то ответственность несут родители, правильно, законные представители водителя несовершеннолетнего, так скажем.
0: Ну, смотрите, у нас административная ответственность наступает все-таки в возрасте с 16 лет.
1: Да.
0: Но, скажем так, финансовую нагрузку, если ребенок сам не зарабатывает, конечно, штраф будут платить родители. Кроме того, при совершении грубых нарушений правил дорожного движения либо дорожно-транспортного происшествия ребенком родители могут привлечь по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за ненадлежащее воспитание детей.
1: Да, неисполнение родительских обязанностей, как-то так, да, называется?
0: Так называется, ненадлежащее воспитание ребенка. Да. И могут направить материал на комиссию уже по делам несовершеннолетних для рассмотрения.
1: А если, допустим, мопед у нас достаточно мощный, и водить разрешается его с 16 лет, правильно? За рулем у нас 14-летний подросток.
0: Значит, уже ответственность будут нести за него родители.
1: Родители, как раз по той статье, которую вы назвали, да?
0: Конечно, в том числе по статье 5.35. Но есть еще у нас в Кодексе об административных правонарушениях статья 12.7, часть 3, это передача право управления лицу, которое не имеет водительского удостоверения. Там довольно-таки серьезная санкция, там штраф предусмотрен в размере 30 тысяч рублей. И также зачастую, к сожалению, родителей мы привлекаем еще и вот по этой статье, то есть передача управления. Когда родитель покупает мопед ребенку, который не имеет права управления, дает ему этот мопед каждый день, разрешает ездить по дорогам общего пользования, он привлекается по этой статье.
1: Но там санкция какая? Вот о какой сумме речь идет?
0: Ну, по статье 12.7, часть 3 КОАП РФ санкция предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.
1: Ну, это ощутимо.
2: Это даже хорошо.
1: Да.
0: Но если ребенок, не дай бог, попадет в дорожно-транспортное происшествие, если он на этом мопеде собьет, образно говоря, пешехода насмерть или причинит тяжкий вред здоровью, это уже уголовная ответственность, которая предусмотрена статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение самого ДТП.
1: Так. Кто несет ответственность уже уголовную?
0: Уголовную ответственность, если ребенок возрастом
1: 14 лет.
0: Достиг 16 лет, так, то несет уголовную ответственность ребенок. То есть
1: а
0: уголовная ответственность наступает также с возраста 16 лет. Если 14 или 15, то, в принципе, родители могут привлечь к уголовной тоже ответственности по статье 151 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это вовлечение ребенка несовершеннолетнего в деятельность, связанную с угрозой для его жизни.
1: Вот
2: ну, то есть прям организованную преступную группировку в лице родителей.
0: Ну,
2: двоих.
0: То есть такие случаи тоже были, да, такая судебная практика есть. К счастью, такие случаи были не в нашем регионе.
1: Эта информация не широко распространена, я вот так вот скажу.
0: Да, по России такие случаи были, уже есть.
1: Прецеденты есть, и нужно об этом знать. Конечно, очень здорово, что мы сейчас в эфире это проговариваем.
2: Да, и узнали об этом.
0: Ну и, конечно, сейчас больше-то не об ответственности, вот уголовной либо административной, хотя там тоже все серьезно. Речь, а больше речь-то о том, что вы подвергаете же опасности своего ребенка.
2: Моральная сторона вопроса.
0: Да, опасности для жизни, причем там прямая опасность идет, если ребенка посадить на мопед и пустить его, допустим, если город наш взять по проспекту Победы,
1: конечно. Далеко не уедет, зная
0: конечно,
1: основ и не имея навыков водительских.
0: Больше вот об этом речь, что нужно беречь все-таки жизнь, здоровье своего ребенка. Не доверять ему такую вот опасную игрушку, чтобы он передвигался на ней по автодорогам непосредственно общего пользования.
1: Валерий Александрович, и все же, игрушка уже есть. Допустим, даже там юный водитель достиг возраста, когда этой игрушкой пользоваться, так скажем, разрешено. Что важно учитывать во время управления двухколесным транспортом?
0: Значит, во время управления двухколесными транспортными важно учитывать много факторов. Но, как говорят опытные водители, да, есть такое выражение: не смотри вперед, смотри в будущее.
1: Так.
0: Вот. Ну, я бы так перефразировал: смотри не только вперед, а вот смотри в будущее. То есть необходимо предугадывать все-таки дорожные ловушки, опасные ситуации. Потому что при управлении двухколесным транспортным средством, допустим, при проезде мимо автомобиля припаркованного, водитель может резко открыть дверь, либо пассажир может резко открыть дверь.
1: Но опять же, это же с опытом приходит, да, такие навыки, такое понимание, это же тоже с опытом приходит.
0: Ну, конечно. То есть с опытом вождения вы уже смотрите, там водитель начал, да, на перекрестке перестраиваться немножко левее, значит, скорее всего, он поедет налево. Там включил поворотник правый, может быть, он, скорее всего, будет останавливаться, припарковываться. То есть,
1: а может быть, и перепутал. как я.
0: Может, и перепутал, но лучше лишний раз снизить скорость и быть предельно внимательным вот в любой опасной ситуации. Либо вы проезжаете мимо там, я не знаю, детской площадки, где вот большое скопление детей. Может же ребенок выскочить на дорогу.
1: Конечно, конечно.
2: Ну, даже знаю, не может, они, как правило, выскакивают.
0: Бывает очень часто, что они выскакивают.
1: За мячом, да?
2: Да, просто
1: потому что так захотелось, или маму увидел.
0: Ну, у меня даже вот недавно случай был, я ехал по дороге, ребенок проехал на велосипеде через дорогу, скрылся за автомобилем, который с левой стороны стоял. Но я думаю, ну, скорее всего, он сейчас вылетит из-за этого автомобиля, и просто я не смогу остановиться. Я немножко снизил скорость, вот-вот почти вплоть почти до остановки. Но и так и произошло, действительно. Он из автомобиля выскочил. Если бы скорость была чуть побольше,
1: была бы беда.
0: Ребенка бы я сбил, конечно. Поэтому все необходимо учитывать. Тем более двухколесное транспортное средство остановить даже сложнее, чем четырехколесное, потому что вот мгновенно оно не остановится.
1: Да.
0: Если тем более на значительной скорости вы едете, мгновенно среагировать на открывающуюся дверь, ну, не сможете вы просто, и объехать ее вы уже не сможете. То есть необходимо учитывать все факторы риска и, конечно, быть предельно внимательными, если вы едете. А тем более, если это у вас мотоцикл, тем более, если это питбол, тем более, если это питбайк.
1: Да.
0: Ну, на питбайке вообще нельзя по дорогам ездить, да.
1: Да.
0: Ну, либо мопед, на котором вы едете по автодороге.
1: Ой, у меня в третьем классе один раз на велосипеде на школьнике цепь слетела. Представляете? А я на дороге еду, у меня цепь слетела, я не могу притормозить.
2: А зачем ты на дорогу-то выехал?
0: Вот тоже ситуация.
1: А как? Во-первых, это был поселок. Mm-hmm. Во-первых, это был поселок, там все ездили там, где хочется.
0: Ну, опять же, тоже хотел про это сказать, что необходимо перед выездом проверять техническое состояние вот этих вот двухколесных транспортных средств.
1: Ну, когда ты в третьем классе, и тебе только подарили этот школьник.
2: Нечего в третьем классе ездить по дорогам общего движения.
0: В третьем классе...
1: Городской человек говорит. Вот вы чувствуете, Валерий Александрович, говорит городской. Городской человек, абсолютно.
0: В третьем классе должны родители проверить велосипед. То есть это тоже забота о детях. Посмотреть, чтобы все работало, тормозная система, чтобы работала, поворотники, чтобы работали, чтобы осветительные приборы работали. Это в обязательном
1: порядке. Мы сейчас говорим о том, что техника есть техника. Действительно, неважно, что это, сегвей модный какой-то, да, мопед-то сложный технический, велосипед простейший, питбайк. Это все техника, и произойти может все что угодно. Если вы несетесь просто, даже со скоростью 40 км в час, вы несетесь где-то по дороге общего пользования, просто будьте готовы абсолютно ко всему, правильно?
0: Ну, конечно, и в опасных местах вот 40 км в час не надо ехать. Нужно снизить скорость до предела и быть очень внимательным и осторожным. Лучше лишний раз, вот как я уже говорю, лишний раз целее будете, лишний раз перестраховаться.
2: Ну, вот у меня такой еще вопрос, касаясь третьего класса и велосипеда школьник. Ну, не может школьник в третьем классе знать правила дорожного движения. Кто
1: не
2: его
1: может.
2: Тогда на дорогу пускает? За что и зачем?
0: Ну, смотрите, у нас по правилам дорожного движения вообще управлять любым двухколесным транспортным, в том числе велосипедом, при движении по автодорогам общего пользования разрешается только с 14 лет.

0: Они должны ездить либо по велодорожкам, либо в велосипедных зонах, либо вот в самом крайнем случае, если нет велодорожек, нет велосипедных зон, нет закрытых территорий, в самом крайнем случае по тротуару, но с соблюдением всех мер безопасности. Но, кроме того, до 7 лет разрешается управлять тем же велосипедом даже ребенку только в сопровождении взрослых. В правилах дорожного движения тоже эти ситуации все описаны.
1: Опять же, повторюсь, да, если мы говорим о сельской местности, если мы говорим о деревне, мы говорим о небольшом поселке, ну какие там велосипедные дорожки? Тротуары, ну, может быть, на центральной улице там где-то небольшой тротуар есть, но простите.
2: Протоптанные-то тропинки есть среди травы.
1: По этим протоптанным тропинкам, Саш, едет и автомобиль, и мама с коляской, и пешеход, и велосипед, и все по одной и той же дорожке, поэтому вот так.
2: Оживлененько у вас в поселке.
0: Но есть определенный термин, определение, что такое дорога общего пользования. Это любая полоса земли, любая приспособленная для движения автотранспорта.
2: То есть асфальт не обязательный?
0: Не обязательно. Там
1: не обязательно.
0: Будет,
1: даже если это единственная грунтовка на всю деревню. Это будет дорога общего пользования.
0: Конечно. И там туда нельзя выпускать ребенка до 14 лет.
2: Вот так. Вы знаете, я закончил, как раз первые права я получал на категории А, в советские времена. И я помню, что нам инструктор, нам курсантам говорил: запомните, обозначьте свой маневр и маневрируйте. Дайте другим участникам движения
1: понимать, что вы будете делать. Что у вас в голове сейчас?
2: Вот то, что касается двухколесных передвигателей, можно я их так назову, они от слова совсем не делают этого. Изредка у кого-то на электровелосипеде срабатывает поворотка, но все остальные велосипедисты...
1: Саш, во-первых, есть рука. Ты обязан руку выставить в сторону и предупредить, если у тебя нет поворотника.
0: Давайте так скажем, если ребенок, взрослый, вот любой, кто управляет двухколесным транспортным средством, выехал на автодорогу общего пользования, на него распространяются, как я уже говорил, все требования при движении по этой автодороге.
2: То есть правила дорожного движения полностью.
0: Да, то есть он обязан подавать заранее сигналы поворота. Если нет поворотника, то рукой обязан подавать сигналы. Обязан пропускать всех, кто движется по главной дороге, обязан пропускать пешеходов. Вот все обязанности, которые лежат на водителе автомобиля, все они ложатся на того же водителя велосипеда, даже если вот так вот возьмем, даже не механического транспортного средства. То есть он должен ехать с соблюдением правил дорожного движения. Но чтобы это было, если вот дело касается детей, конечно, прежде чем выпускать своего ребенка на автодорогу, необходимо обучить его, как необходимо ездить, что необходимо соблюдать. Начать с теории даже, я вот так вот могу сказать, да, это скучновато, но ребенок должен знать, что обозначает тот или иной дорожный знак. Он должен знать, в каких случаях подается сигнал поворота той же рукой, там, при начале движения. То есть некоторые дети, к сожалению, не знают этого. Конечно, перед выполнением любого маневра сам водитель двухколесного транспортного средства должен убедиться в безопасности этого маневра. То есть любой маневр, связанный со сменой полосы, связанный с поворотом, с разворотом, вы должны убедиться, что нет приближающихся транспортных средств, которые едут слева или справа от вас без изменения направления движения. Нет встречного транспорта при развороте. Лучше лишний раз убедиться, лучше снизить скорость, посмотреть во все стороны, чем потом будут непоправимые последствия, связанные в том числе с потерей жизни. К сожалению, бывают такие случаи, что, я еще раз повторюсь, двухколесное транспортное средство, оно очень опасно в аварийном отношении в части последствий ДТП.
2: Кто-то же должен научить школьников показывать повороты, остановку и все прочее. И вот, как правило, я так думаю, это все-таки родители.
1: Личный пример, во-первых, да?
0: Смотрите, у нас в школах, в общеобразовательных учреждениях, даже в детских садиках у нас предусмотрены уроки дорожной безопасности. В принципе, и...
1: Это больше факультативная такая история, то есть они могут быть, могут не быть, или это какая-то обязательная история, и есть часы на это предусмотрены. Как это происходит?
0: В каждой школе предусмотрены на это часы, да. К сожалению, это происходит, конечно, не каждый день. Нам бы хотелось, как сотрудников госавтоинспекции, чтобы это был обязательный урок, чтобы каждый день был урок дорожной безопасности.
2: И оценки ставили обязательно, издавали.
0: Оценки доставили на второй год, оставляли.
1: Непременно, как мы все это любим.
0: Все, что было пожестче.
1: И в ЕГЭ обязательно внести еще.
0: Конечно, сотрудники госавтоинспекции тоже сами заинтересованы в обучении школьников и дошкольников.
1: А этим

0: Это сотрудники вашего ведомства, то есть это не учитель какой-то ОБЖ, допустим, ведет, а сотрудники ведомства приходят
1: на
0: эти
1: все
0: факультативы?
1: Во взаимодействии,
2: в совокупности.
1: Да, в совокупности. Ага. И учителя, и работники дошкольных образовательных учреждений этим занимаются, и, соответственно, сотрудники. У нас есть подразделение по пропаганде безопасности дорожного движения. Кроме того, за каждым образовательным учреждением у нас закреплен сотрудник госавтоинспекции, будь то инспектор ДПС обычный, госинспектор дорожного надзора.
0: Который курирует образовательное учреждение, да?
1: Который не только курирует, но он выезжает туда, проводит практические занятия, проводит обучение, различные конкурсы, занимается с детьми, беседует, профилактические беседы постоянно проводит.
0: То есть в течение года, да, это работа такая, которая имеет план какой-то?
1: Конечно, но не только с детьми, но и здесь уделяется очень много внимания родителям, потому что от родителей... Мы начали же с родителей, да, от родителей очень много зависит. Да, в школе понятно, там раз в неделю побеседуют с ребенком.
0: Да.
1: Там в детском садике где-то сотрудник ГИБДД придет, пальчиком погрозит. Но в ежедневном режиме постоянно ребенок все-таки смотрит больше на своего папу.
2: Да, и родители с ними постоянно. Да.
1: И родители...
0: Он только берет, пример ежедневный.
1: Берет с них пример, конечно. Если, допустим, мама переходит с ребенком в неположенном месте, но ребенка...
0: Так она не только переходит с ребенком, она тащит его за руку. У меня просто уходит сердце мое в пятки, когда я вижу это, я это вижу практически каждый день. Мама несется, бежит, она уже опаздывает на работу, ей нужно чадо свое затащить в сад быстренько, и вот она за руку его просто волоком через всю дорогу прет.
1: Конечно, но после такого, ну как вы думаете, где ребенок будет переходить дорогу?
0: Ну, там,
1: где
0: привык. Ну, там же, конечно.
1: Конечно, да, в том
0: только
1: же
0: мама,
1: месте.
0: Может, оценила еще как-то ситуацию и опасность на дороге, а ребенок может и не оценить адекватно.
1: Поэтому вот эти вот... Ну, а потом наступают, когда уже тяжкие последствия, уже когда... ну, к сожалению, я видел такие случаи, когда летальный исход там с ребенком...
0: Это кошмар, трагедия, которую пережить очень сложно, конечно.
1: Да, и на родителей очень страшно смотреть.
0: Конечно.
1: Поэтому вот с детства, с глубокого-глубокого детства необходимо воспитывать детей прежде всего личным примером. Конечно, объяснять теорию, проходить с ним все его маршруты передвижения, в том числе на велосипеде, где он ездит. Не поленитесь, посмотрите. Объяснять ему, вот, как говорят, на пальцах все дорожные ловушки, все опасные места, что может случиться от определенной ситуации, моделировать, объяснять ребенку, как себя вести, где притормозить необходимо, куда посмотреть, вот вплоть вот до этого. Ну и, конечно, если ребенку не исполнилось 7 лет, только вместе с ним.
2: За руку.
0: Конечно.
2: За руку. Валерий Александрович, вот еще просто пару слов напутствия тем, кто управляет этими самыми двухколесными.
1: Двухколесными.
0: Какая любовь, Саша, в твоем голосе просто.
2: Искренне.
0: К этой категории участников дорожного движения.
1: Но прежде всего, не пытайтесь соревноваться с автомобилями в скорости или в маневренности. Это часто приводит к ошибкам. Не допускайте, чтобы ваши адреналиновые, скажем так, рецепторы и жажда скорости заглушали разум и здравый смысл.
2: Ну, как-то не выпендривайтесь.
0: Правильно. Можно так. Давайте своими словами уже называть вещи.
1: Вырабатывайте привычку регулярно смотреть в зеркала и оценивать обстановку вокруг. Если чувствуете какую-то неуверенность где-то в какой-то ситуации, например, при перестроении в плотном потоке, лучше снизить скорость лишний раз и подождать более безопасного момента. Главное не терять концентрацию и помнить, ваша задача не только соблюдать правила дорожного движения, но и заранее предусматривать, предугадывать действия других участников дорожного движения. Ну и, конечно, передвигаться на двухколесных транспортных средствах нужно только в обозначенных правилами дорожного движения местах и по достижению определенного возраста, про который мы уже проговорили, с выполнением всех требований безопасности. Особенно это касается питбайков, которые должны использоваться только на специально выделенных спортивных площадках и на спортивных трассах.
0: Но вот это я не знаю, где нужно написать уже, какими буквами и как карать за это, чтобы усвоили, наконец, родители.
1: Конечно,
0: в первую очередь подростков, которые покупают вот эти самые питбайки и отправляют
2: их
0: на дорогу. Да, вот питбайк, где он... это нужно написать? Как это нужно проговорить?
1: Да, это точно. Питбайк, он, собственно говоря, вот он совсем не предусмотрен для движения по дорогам. То есть у него ни поворотников, ни стоп-сигналов.
0: Это спорт-инвентарь, это не транспорт.
1: Конечно, это спортивный инвентарь. Вот. Ни в коем случае Конечно, детей, своих детей, если у вас, ну, давайте я так скажу, если нет запасных у вас детей, да, если вы бережете жизнь, здоровье вашего ребенка, ни в коем случае на питбайке его выпускать на дорогу нельзя.
2: Золотые слова.
0: Да, это жестоко, но это справедливо, это правда. Друзья, я надеюсь, что эти 30 минут не прошли даром. Берегите себя, берегите своих близких, берегите своих детей. Это были автодебаты. В гостях в прямом эфире на радиостанции «Планета ФМ» был заместитель начальника управления госавтоинспекции МВД России по Оренбургской области Валерий Александрович Митович. Валерий Александрович, мы всегда вас ждем. Приходите обязательно.
1: Спасибо вам большое, что остаетесь неравнодушными к проблемам безопасности дорожного движения и помогаете нам все-таки сохранять жизни и здоровье участников дорожного движения.
0: Спасибо за очередной диалог. Меня зовут Евгения Ланская, мой ведущий Саша Курусин. Прощаемся ненадолго.
2: Всем пока.
0: Счастливо.
3: Автодебаты. Обсуждаем все, что важно для безопасности водителей и пешеходов. Программа подготовлена при поддержке Управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области.

Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
2: Купаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
3: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

новостями. К этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Ландшафтный пожар в Домбаровском районе ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Благодаря слаженной и самоотверженной работе спасателей ночью удалось отбить от огня жилые дома и детский лагерь «Сокол». Жители, которым было предложено превентивно покинуть опасную зону, уже вернулись в свои дома, рассказал глава региона. В борьбе со стихией были задействованы 69 человек и 32 единицы техники, также беспилотная авиационная система. Общая площадь, пройденная огнем, составила 20 тысяч гектаров. Солнцев выразил благодарность тем, кто боролся с огнем, сотрудникам МЧС, региональным службам и добровольцам. 5 человек пострадали в ДТП в Пономаревском районе. Авария произошла в 2 километрах от села Воздвиженка, сообщают правоохранители. Водитель «Лада Ларгус» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хюндай». Травмы различной степени тяжести получили 5 человек – водитель и пассажир «Лады» и 3 пассажира иномарки, в их числе ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу. В Оренбурге перед судом

0: По версии следствия, он решил расправиться с местным предпринимателем из-за долга в 15 миллионов рублей. Заказчик нанял исполнителя преступления, купил оружие и автомобиль для киллера, но тот сообщил о готовящемся преступлении в полицию. Мужчину задержали при передаче денег за якобы уже выполненный заказ. Уголовное дело направлено в суд. Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Наиболее финансово привлекательными для отпуска будут март, июль, август, сентябрь и декабрь. Благодаря большому числу рабочих дней эти месяцы позволяют получить максимальные выплаты. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, в Бузулуке дождь и плюс 19, в Орске температура воздуха составит 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Все свои.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Планета FM. Реклама.
2: Таити, Таити, вы лучше дом в Экодоле купите.
3: Застройщик ООО «Экодоле». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
2: Звоните и дом в «Экодоле» купите.
4: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.

0: увидишь. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа. У «Мегамолл Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
5: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня мы отправимся в старинное село Покровка Новосергиевского района, где находится большой храмовый комплекс Свято-Николаевской женской обители. Сияющий на солнце купол главной колокольни видно за много километров. Впрочем, главная местная святыня скрыта в недрах горы. Итак, держим путь в уникальный подземный монастырь. Так называемые святые пещеры появились в конце XIX века стараниями казака Захария Карцева. Он поселился у села на горе, вырыл там небольшую пещеру, обустроил источник под горой и 2 года жил в строгом посте и молитве. Вскоре вокруг Захария собралась община, а место на горе стало преображаться. Общинники построили деревянную церковь, братский корпус, колокольню, пекарню, посадили сад, устроили пасеку. Но главным делом братьев было копание пещер, подобных Киево-Печерским. Со временем пещеры ушли глубоко в гору, образуя разветвленные ходы, связанные кольцевыми переходами. В 1916 году здесь проживали 44 насельника. К тому времени трудами братьев пройдено было около 256 метров пещерного хода. Коридор, вырытый на глубине 4-6 метров, вел в подземную церковь и кельи. После переворота 1917 года начались гонения на церковь. Докатились они и до Покровки. Монастырь закрыли. Церковь, которая стояла над входом в пещеры, разобрали. А сам вход позже взорвали и засыпали обломками породы. Первые попытки найти и откопать вход начались в 1993 году, но безуспешно. Считалось даже, что никаких пещер тут и нет вовсе. А все это только легенда. Но, как и казаку Захарию, место раскопок привиделось во сне местному священнику. Наутро он указал экскаватору, где копать, и первый же ковш вынес на поверхность землю с кирпичами. Скоро открылся практически не пострадавший от взрыва вход в подземные галереи. Было ощущение, что монахи только вчера покинули это место. Вымысел это или нет, вы можете проверить сами. Но сегодня Покровские святыни – одно из ключевых мест паломничества в регионе. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
4: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48-20-68. Компьютерная академия ТОП.
5: Мам! А мам? Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
3: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Ландшафтный пожар в Домбаровском районе ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Благодаря слаженной и самоотверженной работе спасателей ночью удалось отбить от огня жилые дома и детский лагерь «Сокол». Жители, которым было предложено превентивно покинуть опасную зону, уже вернулись в свои дома, рассказал глава региона. В борьбе со стихией были задействованы 69 человек и 32 единицы техники, также беспилотная авиационная система. Общая площадь, пройденная огнем, составила 20 тысяч гектаров. Солнцев выразил благодарность тем, кто боролся с огнем, сотрудникам МЧС, региональным службам и добровольцам. 5 человек пострадали в ДТП в Пономаревском районе. Авария произошла в 2 километрах от села Воздвиженка, сообщают правоохранители. Водитель «Лада Ларгус» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хёндай». Травмы различной степени тяжести получили 5 человек – водитель и пассажир «Лады», и 3 пассажира иномарки, в их числе ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу. В Оренбурге перед судом предстанет предполагаемый организатор заказного убийства. По версии следствия, он решил расправиться с местным предпринимателем из-за долга в 15 миллионов рублей. Заказчик нанял исполнителя преступления, купил оружие и автомобиль для киллера. Но тот сообщил о готовящемся преступлении в полицию. Мужчину задержали при передаче денег за якобы уже выполненный заказ. Уголовное дело направлено в суд. Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Наиболее финансово привлекательными для отпуска будут март, июль, август, сентябрь и декабрь. Благодаря большому числу рабочих дней эти месяцы позволяют получить максимальные выплаты. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.
2: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, в Бузулуке дождь и плюс 19, в Орске температура воздуха составит 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

моя земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: Скупаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45-70-93, 45-70-93.
4: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры, среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. На месте крупного ландшафтного пожара в Домбаровском районе продолжают оставаться пожарные расчеты для предотвращения повторных возгораний. Для контроля ситуации задействован беспилотник. Он мониторит территорию в режиме реального времени, сообщает ТАСС МЧС по региону. Также специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ведут непрерывный мониторинг обстановки. 790 школ и колледжей Оренбуржья готовы к новому учебному году. Межведомственные комиссии оценили состояние материально-технической базы, соблюдение санитарных требований, организацию безопасного подвоза школьников и работу систем безопасности. Особое внимание уделили видеонаблюдению, охранной и пожарной сигнализации, системам оповещения и ограждения. В регионе продолжается обновление образовательной инфраструктуры. По федеральным программам капитально ремонтируют 11 школ, 4 детских сада, 7 организации СПО и детский лагерь. За счет областного бюджета работы ведутся еще в одной школе и одной организации среднего профессионального образования. 10 студентов из Оренбургской области отправились на всероссийский производственный проект «КамАЗ» в Набережных Челнах. Всего там работают 330 молодых людей со всей страны. Оренбуржцы получат практический опыт на 5 предприятиях автогиганта под руководством

0: руководством опытных наставников. Помимо работы, участников ждут образовательные мероприятия и конкурс «Блогеры на автогиганте». В прошлом сезоне оборонный отряд региона уже становился лучшим среди всех команд проекта. Еще один пляж в Оренбурге допущен к купанию. Пляж на Черниговском водохранилище в Илекском районе получил санитарное заключение. Проверки воды и песка на официальных пляжах региона продолжаются. Все исследованные пробы соответствуют нормам. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
1: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометр покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, в Бузулуке дождь и плюс 19, в Орске температура воздуха составит 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87,9 FM. Радио города О. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления. Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. В Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В одном из сел Домбаровского района зафиксировано превышение взвешенных частиц в воздухе. В связи с возникновением ландшафтного пожара в Домбаровском районе Роспотребнадзор по региону проводит мониторинг качества атмосферного воздуха на границе жилой застройки с подветренной стороны в ближайших населенных пунктах. По результатам лабораторных исследований зафиксировано превышение взвешенных веществ в селе Зарево Домбаровского района. В связи с пожароопасным режимом на территории области Управление Роспотребнадзора для профилактики и исключения рисков отравлений продуктами горения дает ряд рекомендаций, главные из которых – минимизировать пребывание на открытом воздухе. В Оренбуржье реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. С начала года в регионе отремонтировано 119 домов, в которых живут свыше 18 тысяч человек. Обновлялись крыши, фасады, подвалы, инженерные конструкции. Всего в этом году в области по программе капремонта работы затронут 356 многоквартирных домов, особое внимание обновлению лифтового оборудования. До 2030 года запланировано заменить 174 лифта. В этом году предусмотрена замена 62 лифтов в 26 домах. Уже сдано 11 подъемников в 6 многоэтажках. Юные моряки из Оренбурга стали бронзовыми призерами игры «Юнфлот-2026». Команда юношеской военно-патриотической школы «Юный моряк» из Оренбурга заняла третье место на всероссийской военно-спортивной игре «Юнфлот». Финал прошел в Республике Дагестан. В нем приняли участие 150 юнормейцев из 15 регионов России. Участники преодолевали полосу препятствий, показывали навыки тактической медицины, управления шлюпкой, вязание морских узлов, постановки парусов. Для ребят организовали встречи с героями России, ветеранами специальной военной операции, а также экскурсии на знаменитые Сырыкумские барханы. Сырыкумские барханы, сообщает инфоцентр правительства региона. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометр покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, в Бузулуке дождь и плюс 19, в Орске температура воздуха составит 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ в ритме города.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
2: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры. Среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В одном из сел Домбаровского района зафиксировано превышение взвешенных частиц в воздухе. В связи с возникновением ландшафтного пожара в Домбаровском районе Роспотребнадзор по региону проводит мониторинг качества атмосферного воздуха на границе жилой застройки с подветренной стороны в ближайших населенных пунктах. По результатам лабораторных исследований зафиксировано превышение взвешенных веществ в селе Зарево Домбаровского района. В связи с пожароопасным режимом на территории области Управление Роспотребнадзора для профилактики и исключения рисков отравлений продуктами горения дает ряд рекомендаций, главные из которых – минимизировать пребывание на открытом воздухе. В Оренбуржье реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. С начала года в регионе отремонтировано 119 домов, в которых живут свыше 18 тысяч человек. Обновлялись крыши, фасады, подвалы, инженерные конструкции. Всего в этом году в области по программе капремонта работы затронут 356 многоквартирных домов, особое внимание обновлению лифтового оборудования. До 2030 года запланировано заменить 174 лифта. В этом году предусмотрена замена 62 лифтов в 26 домах. Уже сдано 11 подъемников в 6 многоэтажках. Юные моряки из Оренбурга стали бронзовыми призерами игры «Юнфлот-2026». Команда юношеской военно-патриотической школы «Юный моряк» из Оренбурга заняла третье место на Всероссийской военно-спортивной игре «Юнфлот». Финал прошел в Республике Дагестан. В нем приняли участие 150 юнармейцев из 15 регионов России. Участники преодолевали полосу препятствий, показывали навыки тактической медицины, управления шлюпкой, вязания морских узлов, постановки парусов. Для ребят организовали встречи с героями России, ветеранами специальной военной операции, а также экскурсии на знаменитые сырыкумские барханы, сообщает инфоцентр правительства региона. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометр покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, в Бузулуке дождь и плюс 19, в Орске температура воздуха составит 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Все свои. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таити, таити, вы лучше дом в Экодоле купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в «Экодолье» купите.
3: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Уф, жара!
5: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом времени выгоды состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Авто».
6: BLG. Надежность в движении.
7: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
9: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
10: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
11: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
12: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Приглашаем на работу водителя категории Б. Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг Солнца.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
4: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
6: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
7: Мама, папа, вы рулите, за дорогой следите, не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас. В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас.
8: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. 790 школ и колледжей Оренбургской области готовы к новому учебному году. Межведомственные комиссии оценили состояние материально-технической базы, соблюдение санитарных требований, организацию безопасного подвоза школьников и работу систем безопасности. Особое внимание уделили видеонаблюдению, охранной и пожарной сигнализации, системам оповещения и ограждения. В Оренбурге продолжается обновление образовательной инфраструктуры. По федеральным программам капитально ремонтируют 11 школ, 4 детсада, 7 организаций среднего профессионального образования и детский лагерь. За счет областного бюджета работы ведутся еще в одной школе и одной организации среднего профобразования. Жители региона подали на портале «Работа России» 29 тысяч резюме в этом году. Среди соискателей более половины женщины, 62% анкет принадлежат людям старше 35 лет. Еще 5% резюме разместили молодые специалисты без опыта работы. Большинство ищет работу на полный день. Самыми востребованными направлениями остаются продажи и сфера услуг, административная работа, образование, транспорт и производство. 4 студента из Оренбургской области примут участие в финале чемпионата «Профессионалы по промышленным компетенциям» в Калуге. Соревнования пройдут на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Оренбуржье в финале представят студенты Орского машиностроительного колледжа и гуманитарно-технического техникума Оренбурга в таких компетенциях, как проектирование и изготовление протезов и ортезов, промышленная робототехника и ремонт беспилотных летательных аппаратов. Победители и призеры финала, а также их наставники, получат установленные правительством Российской Федерации премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ. Когда хочется подпевать.

Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометр покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, в Бузулуке дождь и плюс 19, в Орске температура воздуха составит 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
6: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
9: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
10: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
11: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 490 000 рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
3: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
4: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3, телефон 97-94-32, 97-94-32.
6: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
7: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. 790 школ и колледжей Оренбургской области готовы к новому учебному году. Межведомственные комиссии оценили состояние материально-технической базы, соблюдение санитарных требований, организацию безопасного подвоза школьников и работу систем безопасности. Особое внимание уделили видеонаблюдению, охранной и пожарной сигнализации, системам оповещения и ограждения. В Оренбурге продолжается обновление образовательной инфраструктуры. По федеральным программам капитально ремонтируют 11 школ, 4 детсада, 7 организаций среднего профессионального образования и детский лагерь. За счет областного бюджета работы ведутся еще в одной школе и одной организации среднего профобразования. Жители региона подали на портале «Работа России» 29 тысяч резюме в этом году. Среди соискателей более половины женщины, 62% анкет принадлежат людям старше 35 лет. Еще 5% резюме разместили молодые специалисты без опыта работы. Большинство ищет работу на полный день. Самыми востребованными направлениями остаются продажи и сфера услуг, административная работа, образование, транспорт и производство. 4 студента из Оренбургской области примут участие в финале чемпионата «Профессионалы по промышленным компетенциям» в Калуге. Соревнования пройдут на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Оренбуржье в финале представят студенты Орского машиностроительного колледжа и гуманитарно-технического техникума Оренбурга в таких компетенциях, как проектирование и изготовление протезов и ортезов, промышленная робототехника и ремонт беспилотных летательных аппаратов. Победители и призеры финала, а также их наставники, получат установленные правительством Российской Федерации премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ. Круиз.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометр покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, в Бузулуке дождь и плюс 19, в Орске температура воздуха составит 29 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Скупаем дорогое, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31 24 00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Планета ФМ – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета ФМ Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. В Оренбуржье 21:00. Планета FM.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мой

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Ай.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Разбежаться за

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Мы помним все.

0: В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я путаю сон с реальностью, разбиваюсь на атомы. Меня с полуслова, и я потихоньку влюбляюсь. Моя нежная, робкая,

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. В самом

تكابين.

when something so near and dear to life explodes.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

тяжело идти пешком до конечной. Ведь рюкзак иллюзий давит на плечи. Если нравятся обгоны по встречной, то, что важно, очень важно сберечь. Мои треки, моя жизнь, так тесно. Я

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM.

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.